0: Чеходла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: Да, будже долго трач.
2: Мачи, я там тогда теж была, або?
1: Хай, пол лета были корони, а на реакуре.
2: Пол лета? То сам чипне, а змея за нас потом другу ряду низку в учаку.
1: Ну хай, с тем добиче личить.
0: Добре ранне!
3: Витай, Лексия!
0: Что баю забира? А че одла?
2: К нени бважику, а змея операцию.
1: Достане печа ное колено.
2: А нет к мне займуе, как до будже вона дома.
0: То будже квилу трач.
1: Заступ за ню заоще змея.
2: Твочу шим в обчеленем пальце.
1: Лексия, колено е тола зибадво. Трыси?
0: Ай, так можеме то рец.
1: Че одла е можно нуцковне органы дарич, але жане зибадво?
2: Ты мини собе к нени бважику, а зибадво к нени XY з кочебу сапшео зачмуа?
1: Дайке нешто я бакшен жене слыша несим. Джит я ми поедал, что с новой зибадва кумштные продукты, кис са за дайку трансплантацию экстра зотовья. С ними може са чуек, дыш шо дере бежи, за са яра дере, а без болощу хибач.
0: Яра дере роскладжене Йозефина. А матай праве, пола нуцковных органов е дарене можне, пола зибадва ниц.
1: Хай! Але че одла то нинже?
0: Докаж су зибадва во веле комплексніше натварене, а со так єднорє трансплантувач не ходжа.
1: Докаж?
0: Докаж вобстеї зибадво з костчоу, крымста, паскоу, сухих живоу, а зибадвовіє капаліне. Шо ма со перфектне ромаджа ходжач, а погібліве востач.
1: А то є пола вутроби або ятро хінак?
0: Хай! Jatra a utroba z tej organaj, kotrejš so spiešnišo a jednorišo přizamknuč a zastarač hodžitej.
1: Zo je to tajký rozžil, mi nebe vedome.
0: Haj, defektne zibadva dáža so přes kumštne implantáty vopravdže spiešnišo a úspiešne narunač.
2: Netko vymoj, tvoči moj knini bvažikoje palce, zo si je čivo s novým kolenom spiešne znese, a za muže vona boze za samie z nami byč a nas vúvučovač.
0: Zaujesče budeče je tež pobrachovač. To bude veselo vulke, dyž so zasov vidíče. Riane Jane, mamaj!
1: Čau, čau!

0: Sobe tu, Josewe, kulturne fabrice ve vericach, vidmeo tak pomenion sub-sorb festival s programom vid jasischich seitscher až do noce. Ves režiš tu, jo stojovo nadsasne dolno a gornosarske umjostvo, bžes traditionelnych stereotypo. Na toštom vesebnem festivalu jo bua naša reportarka Julia Grishina.
1: Festival Jose zahopil z workshopom vid projekta Drastva Digital, в котором ж Якоб Груль с коллегами пщетверию сэрску драству до диджитального формата.
2: Мы конструируем тут драсты пщи компьютеру, требуем але тут текстуры. То река мы дубим один фоточинч до обфата, как вон вот вонка выпада. А с тутым фотом мамы мы потом оригинальную текстуру, а тутун складываем мы потом на тутун CD-модель. Přeco to sú matematické modele, to ríka jen môžete tie hýš s nástrojami vypšišoť, že vúčitač a že sam s nej kvalitu potom si vobladač.
1: Ten projekt je dobrý příklad kombinácie novej technológie ze starou tradíciu. Druhý příklad je umiestvo Kristíny Grecojc. Vena meľuje obrazy a kombinuje pšitom akvareľové meľovanie s technikami veskového pyšnenia jačených jajov.
3: Es ist wichtig, dass man sich weiterentwickelt, neue Wege geht, wie ich das jetzt gemacht habe, aber auch wie ganz viele junge Leute oder in der Mode das machen oder in der sorbischen Tracht, weil Entwicklung bleibt ja nie stehen. Die Menschheit entwickelt sich weiter, der Mensch persönlich entwickelt sich in seinem Leben weiter und deshalb ist es auch wichtig, dass sich eine Kultur weiterentwickelt, sonst ist sie nur wie im Museum, sonst ist sie ja nicht lebendig. Lebendigkeit ist Weiterentwicklung.
1: Зілька Лаубенштайнова Полянцойц Хешебуза йосе теке на том воркшопі обжиліва.
4: Kristina Grecová je objavila novou umělskou formu, kterou je inspirovaná od umělstva Aborigines. A jsme voskovali ženca obrazy. A je to hnac, jako voskování našich ačených jajů, já jsem to teke prétná raz cunivá.
1: В других румностях культурные фабрицы сугес чириевали с Георгием Мариновым. Асусе оглядали кроткие сэрские фильмы. А мимо того, йотен жень был полный дискуссию. В истрежищу ее стояла сэрская субкультура. Обжельники супытали ветграно, как вене в сэрские околине угляда. Фильмова режиссерка Грит Лемке Грони.
5: Serska subkultura to možo byš druga strona serskeje kultury. To groni až serska kultura to nie jo jano tradicija, folklora, te stare vece, to možo byš nove filme, nove medii, nova muzika, to možo šikno byš.
1: Ako příklad serske subkultury vena pomjenjujo?
5: Najlepší příklad za mě to je kolektiv Vakuum, to je nové serské umělstvo, abo to může být Janka Hanka, berlínská droha, abo Stoj jako serský rap, a také naše Serbian Space Agency, to je také serská subkultura.
1: В дискуссиях супытали ветграно, как молодых умелцов подпираш. Грит Лемке вижи проблем теке том, аж сэрские медиа, а институции субкультуру досягаются не презентирую.
5: Я мыслим се, аж сэрская субкультура не ее так презентна пола сэрских институций.
1: Ты и ровности Кирстен Анбемина в Драствиного дома Яцвалк, грони аж субкультура за старыми традициями, мэгу бжес конкуренции, руку руце ищ.
6: Das ist gar nicht so schwierig. Das eine sind die Wurzeln und dann gibt es einen starken Stamm und Äste und Zweige und das verzweigt sich immer weiter und das blüht dann eben da drauf. Und deswegen bewahren wir auch so die Tradition, weil das halt die Wurzeln sind. Und das ist die Basis, aus dem sich dann die Dinge entwickeln. Und was wäre ein alter Stamm ohne die ganzen schönen Blüten, die das treiben können?
1: Цевку йо мєв фестиваль мало займа від публікума. Лєд зля малого вабіння, або не досягаються го займа люжі на субкультурах, культурна фабрика йо вистала пще з цілий жінь пші самим прозна. А кліяцер йо се постарав концерт кубки кула була за повний дом.